эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

это крутится. Я пою песни улицам. Надо мной лишь небо синее. Я люблю.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: dance with me, and I'll dance with you. But some flowers remain from the last song you played.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Ну, вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Рандеву. 103.4 FM.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат, в службу занятости на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда волонтер Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Домклик. Школа имеет половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично! Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий в важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат в Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 тысяч 100 рублей в январе до 92 тысяч 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 тысяч рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Дом Клик». В целом по России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатно открыть расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школа имеет половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Стас Рамацотти открыл новый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио. Рандеву в пятницу утром. День, когда мы в последний раз на неделе идем на работу и, соответственно, выполняем все необходимые, конечно же, наши дела, но уже думаем о том, что же мы будем делать в ближайшие два дня и сегодняшний вечер. Да, друзья, я поздравляю вас. Здравствуйте! Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, радио Рандеву и отличная компания музыкантов, которая подарит вам свою музыку. И в этом часе у них такие имена: Робби Уильямс, Антоха МС, Виво, Игорь Григорьев, Пирс Броснан и Мэрил Стрип поют артисты драматических театров. Simply Red, Бен, Лианка Соул, группа рок-острова, великий Фил Коллинз, Адель. И прямо сейчас новинка музыкальная, которую нам подарил Андрей Топчий в эту среду в прямом эфире на радио Рандеву в программе Топчи Лайв, которая, кстати, сегодня будет повторяться в 19 часов полностью. Послушайте все эти новинки. В 19 часов на радио Рандеву повтор Топчи Лайв. Ну а прямо сейчас Фимани и Той Тоникс. Потрясающая, мне кажется, очень сильно заряжающая на позитив и поднимающая настроение композиция.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джей, Робби Уильямс, радио Рандеву. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. По сообщению сервиса Яндекс.Карты 4 балла сейчас. Местами лишь затруднения. В общем, как обычно, по пятницам с утра, пока мы не выезжаем за город, все в порядке и все спокойно. Максимальный затор длится 18 минут, когда нам приходится ползти со скоростью 4 км в час от Ясной улицы до Планировочной. Но там так каждый день. Больше заторов серьезных нет, и мосты абсолютно свободны. Средний показатель – ноль.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн».

0: До встречи в строительном парке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

погоде на выходные. По сообщению синоптиков, ну вы знаете, да, что синоптики предполагают, а располагает исключительно Господь Бог. Но пока такая версия. В данный момент достаточно сухо, а днем сегодня возможны дожди. Да. В данный момент плюс 17 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха около 80%. Итак, ну, в общем, синоптики уже поменяли, на самом деле, сегодня предположение. Но пока сейчас версия такая, что ближе к 6 вечера возможна гроза. Так что не забывайте свои зонты на работе, потому что вы уже заканчиваете работать и отправляетесь на выходные. А что нас ожидает в ближайшее время в плане погоды, имеется в виду субботу и воскресенье? В субботу, возможно, что-то покапает, а в воскресенье уже будет достаточно сухо. Утром что-то просыпаетесь, дождик все умыл, и будет тепло и сухо. Я так думаю. Средняя температура воздуха плюс 19 градусов.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
1: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

даже абсолютно попсовый трек в исполнении великих мастеров-музыкантов и аранжировщиков превращается в настоящий джазовый шедевр. Бен Леонкл Соул, Барби Гёрл, их вариант известного диско-трека 90-х годов. Ну а далее нашу программу продолжат настоящие герои конца 80-х и начала 90-х, когда их как раз узнало большое количество человек на территории еще СССР. Это наша любимая группа «Рок-Острова». Ну и не сбавляют оборотов. Огромное количество концертов каждый месяц. Десятки — это прекрасный показатель. И нам от этого только радостно. Лишь только солнце развеет печаль. Ну, сегодня солнце нам синоптики не обещает, но в наших сердцах оно обязательно будет светить. В конце этого часа также мы послушаем

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: just like a song when we were young.
1: Встречаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио Рандеву.
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Дом Клик. Школы имеют половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Это пятница. По оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Коллектив «Моральный кодекс» открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода «Радио Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели, при поднятом настроении, потому что сегодня пятница, последний рабочий день. Вас приветствует Блюзов Алексей. Здравствуйте, друзья. Хороших вам выходных желаю. И эту пятницу мы должны провести, конечно же, достаточно энергично и весело, чтобы закончить все свои дела и с чистой совестью отправиться отдыхать. Нам будут в этом помогать, ну, в смысле хорошего настроения, создавая Кэти Перри, Beautiful Boys, Томас Невегрин, группа «Звери», звонкий Майкл Джексон, гости из будущего, Спиллер,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа». Нижегородский проект

Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ох, как мне нравится вот этот вот завершающий, вот этот хор из голосов его созданных. Прекрасно. Ну что, с хорошим настроением приступаем к нашей любимой рубрике, когда поздравляем наших дорогих радиослушателей и тех, которые родились в этот день, то есть 4 сентября. С днем рождения, друзья! Мира, любви, счастья, всего самого-самого прекрасного мы вам желаем и рассказываем о ваших коллегах, тех людях, которые родились 4 сентября в разные годы и даже столетия. Итак, в 1768 году в этот день родился Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель и политик. В 1904 году в этот день родился Кристиан Жак, французский кинорежиссер, который подарил нам фильмы «Фан-фан тюльпан», «Закон есть закон», и Бабетта идет на войну. В 1904 году родился Павел Владимирович Масальский, актер МХАТа, настоящего МХАТа и настоящий актер, народный артист СССР. Он также снялся и в кино, в паре десятков фильмов, и это прекрасно. Нам на память остается его образ замечательный, а также он вел курс в школе-студии театра. Настоящая легенда МХАТа. В 1909 году родился Валентин Николаевич Плучик, еще одна театральная легенда, режиссер, народный артист СССР, который более 40 лет возглавлял Московский театр сатиры, ученик Всеволода Мейерхольда и двоюродный брат английского потрясающего режиссера Питера Брука. В 1924 году родился Эмиль Григорьевич Верник, главный режиссер литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, народный артист России. В 1929 году родилась актриса театра и кино. Ну, официально народная артистка РСФСР, на самом деле, конечно, всего Советского Союза, даже просто после одного фильма под названием «Белорусский вокзал». Нина Николаевна Ургант. В 1934 году родился еще один замечательный питерский артист. Ну, конечно, любимый всем Советским Союзом. Великий певец Эдуард Анатольевич Хиль. Так, меняю подложку вот на такую, я думаю, вы будете только за. Вот, пускай Эдуард Хиль нам поет свой легендарный трек 66-го года, а мы продолжаем историю. В 1938 году в этот день родилась Маргарита Николаевна Суворова, эстрадная певица, народная артистка России, обладательница уникального голоса в 4 октавы, там, совершенно гениальная вокалистка. 85 лет назад в этот день родился Евгений Семенович Шабельник, художник-карикатурист, иллюстратор книг. Вот люди моего возраста, они помнят, потрясающие художники рисовали такие смешные картинки и размещали их в журналах и газетах. И мы с огромным удовольствием, дети, по крайней мере, искали именно вот этот вот момент в любом бумажном издание для того, чтобы посмотреть на что-то смешное. Художник, актрис великий. Я прекрасно помню его работу. Он работал в журналах «Пионер», «Крокодил», сотрудничал с издательствами «Просвещение», «Молодая гвардия», «Детская литература». В 1942 году родился Бисер Киров, эстрадный болгарский певец, известный так хорошо в нашем Советском Союзе. 80 лет назад в этот день родился Александр Андреевич Панкратов, кинорежиссер, который снял замечательные фильмы «Портрет жены художника», «Счастливый Женьк» с Еленой Цыплаковой или «Прощай, шпана» за Москворецкой. 75 лет назад в этот день родился Владимир Николаевич Данилин, иллюзионист, народный артист РСФСР. В 1952 году родилась Евгения Константиновна Глушенкова, еще одна великая русская актриса, всенародная, любимая и имеющая звание официальная тоже народная артистка России. Это правильно, потому что любой фильм бери, и сразу же можно выдавать это звание легко. Неоконченная пьеса для механического пианино, несколько дней жизни Обломова и, конечно же, влюблен по собственному желанию. В 1954 году родился еще один всенародно любимый артист Виктор Николаевич Бычков, актер театра и кино. Ну, вот он появляется в кадре, и какой-то праздник сразу наступает. «Улица разбитых фонарей», особенность национальной охоты, конечно же, «Кукушка», «Убойная сила», «Четыре таксиста и собак» и много-много других фильмов. Вот он, конечно же, уникальный. Но после роли, конечно, Егеря Кузьмича, из особенностей, он стал, наверное,
абсолютно народным, и почему у него нет этого звания? Вопрос тем, кто эти звания выдает. Странные они люди. В 1960 году родился Дэймон Уэйнс, киноактер, который снялся в фильмах «Майор Пейн», «Последний бойскаут» и «Смертельное оружие». В 1965 году родился Олег Петрович Попов, актер театра и кино. 84 роли на счету у артиста, которому, конечно же, в своей жизни пришлось, наверное, помучиться из-за такого полного сходство имени и фамилии с великим клоуном. В 1966 году, 60 лет назад, в этот день родилась Янка Дягилева. Жизнь была такой короткой, но такой яркой. Певицу, которую называли новосибирской Патти Смит. 50 лет назад, в этот день родился сегодня юбилей у Алексея Алексеевича Германа, кинорежиссера. И 45 лет, такой прекрасный возраст для женщины. Сегодня 45 лет исполняется Бейонс. В 1982 году родился Артем Олегович Григорьев, актер театра и кино, который после роли рядового кота в «Солдатах», конечно, стал настоящей звездой, но а сейчас снялся уже почти в 100 фильмах и продолжает сниматься. Это замечательный артист. В 1988 году родилась красавица, актриса Елена Сергеевна Полянская. В 1993 году Филипп Ершов, молодой актер, тот, который опер Иван Ефимов из сериала «Казанова». Но сейчас уже начинают появляться и главные роли, и это правильно, потому что артист замечательный. Мы желаем ему успехов в этом нелегком деле актерском. Ну а нашу музыкальную программу специально для всех наших именинников, которые слушают сейчас радио Рандеву, нам дарит ансамбль под названием «Аха». Также в наших планах в этом часе послушать группу «Зверь» Майкла Джексона, гости из будущего «Спиллер», а также «Михея» и «Джуманджи». Приятного вам прослушивания. Оставайтесь вместе с нами на 103.4 FM. Это радио Рандеву. Меня зовут Алексей Блюзов. Я поздравляю вас с наступающими.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Если все по

Ансамбль «Звери, ты так прекрасна». Композиция уже исполняется 10 лет. Представляете, наверное, 10 лет назад Ром Зверь даже и не думал о том, что он прикроет свою карьеру. Вот он решил завершить с большими концертами на какое-то время, но надеемся, что скоро вернется. Одумается. Ну как же артист без сцены? Группа «Звери, ты так прекрасна». Ну, рассказываю вам прямо сейчас о погоде. Есть смысл рассказать. Все, кто боится дождей, не бойтесь. Синоптики на данный момент отменили свое предсказание по поводу гроз. Только дожди во второй половине дня. В данный момент в Нижнем плюс 20 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%. Переменная облачность. Вот, дожди во второй половине дня, и то не ливни, что приятно. И до 15 часов вообще будет выглядывать солнце периодически. Это хорошо. Правда ведь, дорогие мои? Михей Джуманджи. Еще одна легендарная композиция в эфире «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда волонтер Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школа имеет половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Грит открыла новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио. Ну, здравствуйте, милые дамы, уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Глюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода Радио. Ну, вы смотрите, первое, да. Много будет еще и новых, наверное. Но первое всегда остается первым. Вот так вот. Слушаем с вами музыку в этом часе, которую нам подарит Вимани... Папика Александра Питони, Сил, Хатс, Блэк энд Джонс и Дона Саммер.

0: Донна Саммер и электронные друзья. Итак, рассказываю вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода. Вы знаете, все спокойно, как и бывает по пятницам с утра. Это потом уже к вечеру, когда мы заканчиваем работу, все быстренько убегают на улицу, выезжают на автомобилях и, соответственно, появляются какие-то проблемы. А сейчас все нормально. Единственный заторчик сейчас, не знаю, по какой причине образовался, в районе, если вы будете ехать от улицы Куйбышева до улицы Сергея Акимова, вы знаете, что вам придется бросить скорость до 4 км в час, и прохожие вас обгонят, и будете вы так ползти в течение 20 минут. Единственное место, которое обозначено затором. Представляете? Единственное в Нижнем Новгороде. Это прекрасно. Что касается погоды, она, знаете, она замечательная, потому что какая бы погода ни была, она всегда замечательная. В данный момент в Нижнем Новгороде плюс 22, хотя синоптики нам обещали сегодня лишь только плюс 20. Ха-ха-ха. Плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 61%. Малооблачно. Ну, прекрасно же, видите? Прям по ходу синоптики меняют свои показания, и они нас радуют. Спасибо вам, дорогие синоптики. Спасибо. Замечательная композиция, которая прозвучала в программе «Top Chill Life» в эту среду. Это было впервые. Вот мы с удовольствием повторяем и напоминаем, что программу «Top Chill Life» можно будет послушать сегодня в повторе в 19 часов на радио «Рандеву».
1: Que vuelve a nacer.

Какие ритмы, а, друзья? Вы знаете, у меня маленькая задача в жизни. Я не являюсь каким-нибудь там, знаете, специалистом там, в политике или еще в бизнесе и так далее и тому подобное. Я отвечаю за хорошее настроение. А оно очень часто поможет во всех абсолютно областях. Если я своей музыкой, которую, вернее, не своей музыкой, а музыкой замечательных музыкантов, которые я вам представляю в эфире, поднимаю настроение, это моя главная задача. Я очень рад, что так происходит. Если вы обращаетесь, чисто

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: DFM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин», приоритетном инвестпроекте в «Кулибаках», производстве радиофармпрепаратов и серии открыток 805-летию Нижнего Новгорода. На Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин» началось строительство первого производственного корпуса. К работам приступила компания «Нижегородский металлопрокатный завод», входящая в группу «Металлсервис». Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать стальные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. В первую очередь планируют запустить уже в конце этого года, а после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционное соглашение правительства Нижегородской области с акционерным обществом СМК «Кулибаки» по модернизации производства металлоконструкций утвердили депутаты регионального законодательного собрания. Проект получил статус приоритетного и господдержку в виде льготы по налогу на имущество на 5 лет. Проект предусматривает расширение главного корпуса. Мощность завода вырастет с 35 до 46 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 миллиардов рублей. Также предприятие будет заниматься подготовкой собственных кадров, открывает учебный центр. Бюджетный эффект от реализации проекта для консолидированного бюджета Нижегородской области в период действия инвестиционного соглашения составит около 440 миллионов рублей. Нижегородская область сможет производить собственные радиофармпрепараты для будущего центра ядерной медицины. Уже подготовлена площадка, заключен контракт на строительство. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде ведется в рамках регионального флагманского проекта «Город здоровья». Он объединяет мощности Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко и НИИ клинической онкологии Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Подрядчик на строительство онкоцентра был определен в мае текущего года. Ему предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду, нарисовали студенты школы дизайна Высшей школы экономики. Инициатором проекта стал НБД Банк, предложивший молодым художникам творчески осмыслить тему маршрутов по любимому городу и поделиться своим видением знаковых локаций. Проект «Маршруты Нижнего» посвящен 805-летию Нижнего Новгорода. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Набор открыток доступен во всех офисах НБД Банка в Нижнем Новгороде. Их можно получить бесплатно, пока открытки есть в наличии. На встрече с участниками проекта председатель правления банка Александр Шарунов вручил им дипломы и памятные подарки. Он обратил внимание на то, что каждый человек смотрит на город по-своему и наполняет его улицы своими историями и ассоциациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные, объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агент.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: радио Ранневу.
1: Слушай радио Ранневу.
2: Встречаем новый час на радио Ранневу. В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио Ранневу.
3: Слушай классную музыку на волне радио Ранневу.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио Рандеву.
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Любов, здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Домклик. Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
8: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первый
0: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессией или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
3: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями, собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школа имеет половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимые события. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-4263.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Ну, вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Это пятница. По оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий, важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат в Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 100 рублей в январе до 92 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 000 рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Домклик». В целом в России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, возможность получить третий месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК проверен источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.
1: В этом городе не было дождей, впрочем, как и тепла. Этим летом ты снова невидимая. Этими легкими нотами белыми-белыми вместо вина. Не вини меня.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ НМДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Юлия Чечерина в 26-м году записала новую версию своей старой песни «Тулула». Я так понимаю, эти слова звучат в голове у всех, кто сейчас стоит в очереди за бензином. Я желаю вам полных баков и терпения. Вот то, что слышал я, еще пару дней. Надо как-то продержаться. Вроде со следующей недели обещают большие поставки в Нижегородской области. Давайте дождемся. Я Руслан Станчев, это радио «Рандеву». 34 с лишним года мы вещаем на частоте 103.4 FM, плюс 19 сейчас. Выходные плюс 17-19, и завтра обещают дождь. 6 баллов пробки на улицах Нижнего Новгорода. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль.

Вы слушаете радио «Рандеву». Одна из самых великих песен всех времен – это «Sting». Ну, правда, здесь и «Sting», и «Snow Patrol». Две песни совместили, ну, конечно, «Every Breath You Take». Здесь звучит, вне всякого сомнения, главный – «Каждый твой вздох». Друзья, здравствуйте, добрый вечер. Да, я Руслан Станчев, сегодня пятница, 4 сентября. Следующая неделя, кстати, обещает быть достаточно прохладной. В понедельник 15, вторник 14, среда 12, четверг 17, а вот следующую пятницу снова плюс 26. Не знаю, что это, бабье лето или просто случайность, но я к тому, что до зимы еще долго. Рузвельт, далее Мариус Лаубер, его хит «Strangers» на

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первом заводе на Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин», приоритетном инвестпроекте в «Кулибаках», производстве радиофармпрепаратов и серии открытых 805-летию Нижнего Новгорода. На Борской площадке особой экономической зоны «Кулибин» началось строительство первого производственного корпуса. К работам приступила компания «Нижегородский металлопрокатный завод», входящая в группу «Металлсервис». Объем инвестиций в проект составит около 1 миллиарда рублей. Предприятие будет выпускать стальные трубы круглого, квадратного и прямоугольного сечения. В первую очередь планируют запустить уже в конце этого года, а после выхода на проектную мощность предприятие сможет выпускать 105 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционное соглашение правительства Нижегородской области с акционерным обществом СМК «Кулибаки» по модернизации производства металлоконструкций утвердили депутаты регионального законодательного собрания. Проект получил статус приоритетного и господдержку в виде льготы по налогу на имущество на 5 лет. Проект предусматривает расширение главного корпуса. Мощность завода вырастет с 35 до 46 тысяч тонн продукции в год. Общий объем инвестиций в проект составит более 2,5 миллиардов рублей. Также предприятие будет заниматься подготовкой собственных кадров, открывает учебный центр. Бюджетный эффект от реализации проекта для консолидированного бюджета Нижегородской области в период действия инвестиционного соглашения составит около 440 миллионов рублей. Нижегородская область сможет производить собственные радиофармпрепараты для будущего центра ядерной медицины. Уже подготовлена площадка, заключен контракт на строительство. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде ведется в рамках регионального флагманского проекта «Город здоровья». Он объединяет мощности Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко и НИИ клинической онкологии Нижегородской областной клинический онкологический диспансер. Подрядчик на строительство онкоцентра был определен в мае текущего года. Ему предстоит выполнить весь комплекс работ по проведению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации, строительству объекта и поставке оборудования. 22 уникальных сюжета, посвященных Нижнему Новгороду, нарисовали студенты школы дизайна Высшей школы экономики. Инициатором проекта стал НБД Банк, предложивший молодым художникам творчески осмыслить тему маршрутов по любимому городу и поделиться своим видением знаковых локаций. Проект «Маршруты Нижнего» посвящен 805-летию Нижнего Новгорода. Каждое изображение – интерпретация городской территории, с которой автора связывает собственная история. Набор открыток доступен во всех офисах НБД Банка в Нижнем Новгороде. Их можно получить бесплатно, пока открытки есть в наличии. На встрече с участниками проекта председатель правления банка Александр Шарунов вручил им дипломы и памятные подарки. Он обратил внимание на то, что каждый человек смотрит на город по-своему и наполняет его улицы своими историями и ассоциациями. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
6: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

«Никогда-никогда». Хочется добавить ей «Never say never». «Никогда не говори никогда». Я Руслан Станчев. Здравствуйте, добрый вечер. Надеюсь, у вас все хорошо. Смотрю на пробки. Что я вижу? 8 баллов в Нижнем Новгороде. Ну, то есть машины есть на улицах. И их достаточное количество, имейте это в виду, когда составляете график своих передвижений в ближайший час. Марсу нужны любовники, так называется коллектив из города Пермь. Наши соседи. Ветер сдувает с крыши.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. They say an end can be a start. Feels like a

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

называется. Прекрасный кавер, на мой взгляд. Энергичный. То, что нужно вечером в пятницу. Особенно, если вы стоите в пробке или в очереди за бензином. Я желаю вам полных баков, хороших выходных, спокойных. Погода обещает быть осенней, сентябрьской. Сейчас 8 баллов на улицах нашего города, кстати, да. Ну, а погода в выходные будет, ну, примерно такая же, как вот сейчас. 17-19. А завтра к тому же и дождь. Начало недели плюс 13-15 с дождями, но в конце недели распогодится, и в пятницу плюс 26 снова. В студии радио «Рандеву» с вами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

17:17. Ты знаешь, ты прекрасна. Это Марсу нужны любовники. Сегодня 4 сентября, день рождения программы «Что, где, когда». Она впервые вышла в эфир в 1975 году. Я почти ровесник, ну, чуть старше этой программы. 75-й год, 4 сентября, да, день рождения сегодня. Также сегодня день рождения у великого русского хирурга, академика Александра Вишневского, ну и мазь Вишневского, все мы с вами знаем. В честь Вишневского названы университеты, улицы, да, проспекты и самолеты авиакомпании «Аэрофлот» тоже. День рождения сегодня у советской российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР Нины Ургант. Большое семейство известное. И день рождения советского российского оперного и эстрадного певца. У него прекрасный баритон. Эдуард Хиль. Сегодня день памяти Джорджо Армани, величайший итальянский модельер, предприниматель и основатель этой модной империи. И сегодня день памяти российского поэта и музыканта, первого вокалиста группы «Иванушки Интернешнл» Игоря Сорина. В общем, такой день. День сегодня пятница, друзья, что уже неплохо, как вы понимаете. Как-то тяжело мы с вами начинаем сезон. Сложности со всех сторон, новости. Лето быстро прошло, будто и не бывало, да. Добрый вечер.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Медом!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

с вами радио «Рандеву». Все это очень похоже на искусственный интеллект, конечно. Но называется «Изи Перри», ну и песня Бритни Спирс «Токсик» на 103.4 FM. Совсем скоро величайший музыкант и мелодист современности сэр Пол Маккартни. Вслед за ним еще один суперколлектив из прошлого столетия. Дебора Харри и Блонди. Нэт Кинг Коул, еще одно великое имя, и Lush Life. Майя Мишель, и в финале часа француз Одетто появится тоже на 103.4 FM. А сейчас трио из Австралии. Еще одни великие в нашем эфире.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
5: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

никогда такое не случалось в моей жизни до встречи с тобой. Величайший музыкант современности, ну, в буквальном смысле гений, зовут его сэр Пол Маккартни. Песня звучала в шикарной мелодраме «Дом у озера», где снялись блистательные актеры Киану Ривз и Сандра Буллок. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Меня несколько смущают 8-бальные пробки. Казалось бы, должны они быть поменьше, но нет. 8 баллов жестко фиксирует сервис Яндекс.Карты. Плюс 17 и пасмурно. Завтра дождь и...

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

начинается рабочая неделя. Нэт Кинг Коул, величайший голос. Микс Сило Грина, Lush Life или Сочная жизнь. В финале часа появится француз Одетто, Club to Dance. Понятно, в названии есть слово dance. Все будет танцевально и динамично. В студии радио «Рандеву» с вами по пятницам, как всегда, вечером. Руслан Станчев, здравствуйте, я очень рад вам, друзья. Хороших выходных желаю вам искренне. Надо выдыхать, отдыхать, дышать. Может быть, даже молчать, если получится. И настраиваться на сложный, тяжелый сезон осенне-зимний. Тут и ноябрь уже скоро, друзья. Ох, дождемся. Моя мишень далее.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор ООО ТВП Электроникс.
1: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
2: В шахматы, что ли, с ним играет?
1: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
2: Так, мне срочно нужен зонт.
1: Зонт. Российская автоматика.
3: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Это пятница. По оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

18.07. Love me like there is tomorrow. Люби меня так, как будто бы завтра не наступит. Совершенно невероятно, и Фредди Меркьюри в нашем эфире. Еще один классик. Ну, вообще, радиостанция «Радио Рандеву» известна тем, что мы обожаем вот эту всю платиновую мировую коллекцию, начиная с 70-х прошлого столетия. И я счастлив от того, что вы разделяете наш вкус, друзья. Большое вам за это спасибо. По-настоящему хорошая, интеллектуальная, сложная музыка для сложных людей. Здравствуйте, я Руслан Станчев. Всем хорошего вечера и мои поздравления с завершением, ну, по сути, этой первой осенней недели, сложной, 1 сентября, вот эта вот суета вся, этот движ. Все, выходные, друзья. Начинаем дышать, выдыхаем и отдыхаем. Инкогнито далее в нашем эфире. Мы с тобой одной масти на радио РАН.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву» Нейл Финн. Crowded House из Новой Зеландии. Nails in my feet. Я приколочу свои ноги гвоздями у твоей двери и буду ждать тебя, пока ты не вернешься ко мне. Совсем скоро Скэтман Джон вместе с Лубегой. I'm Скэтман, разумеется. Будем с вами ускоряться. Под вечер Кайли Миноук. Классика диско-музыки Locomotion, Майкл Киванука, Love and Hate You, Сироткин, Робби Вильямс, Тициано Ферро, Джеймс Блант и его суперхит You Are Beautiful, Beautiful Boys, Любовь разрывает нас, и в финале часа Моя Мишель, Зима в сердце. Сейчас Исаак Натингейл, один из Triangle Sun, это его сольная песня Best Tomorrow, завтра будет лучше.

0: рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
1: Сейчас бы в Италию. Солнце, море, яркие краски, неповторимые вкусы.
2: Мечтаете об Италии? Приходите в Тратторию Феттучини и почувствуйте золотое солнце Лигурии. Погрузитесь в атмосферу итальянской беззаботности и радушия. Насладитесь вкусной едой и безупречным сервисом. Отмечайте значимое событие. Встречайтесь с друзьями. Собирайтесь с семьей или назначайте свидание в Тратторию Феттучини. В центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Кэт Манжон, конечно же, его песня «Вместе». Ну, точнее как. Разумеется, Лубега чуть позже подхватил и собрал из этого речитатива всем известного. Вот чуть повеселее, может быть, вам стало, друзья, в этот пятничный вечер. Желаю вам хороших выходных, хотя будет дождливо.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не отдельно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: первый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта, о новой волне проблем с бензином, также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N-отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.
7: Повтор программы «Топчи Лайв».
8: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
9: Топчи Лайв.
8: A body thing.
9: На радио Рандеву.
8: A soul thing.
9: 103.4 FM.
4: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. И, конечно же, Андрей Топчий. Ага, да, что у нас? Включаю?
10: Включаем.
4: Давно тебя не было просто, видишь, забыл, где включается кнопка имени Андрея Топчева.
10: Да, друзья, привет, привет, в общем.
4: Да, мы говорим быстро, у нас интро, говорят, маленькое, поэтому мы должны сказать все очень быстро. Мы действительно очень рады, что мы с вами встретились впервые осенью. В этой прекрасной
10: На второй день.
4: Осени. Да, второй день осени. Мы поздравляем всех наших радиослушателей с тем, что осень наступила. И мы начинаем нашу программу.
10: Мы начинаем нашу программу с отличной новой пластинки от The Shapeshifters, On The Way Up. Да, прибавь, Алексей.
4: Ага, поехали. Спасибо.

0: В эфире программа «Топ Чи Лайф», радио-рандеву, прямой эфир. Сегодня у нас среда, 2 сентября, начинается осень, и мы...
1: Открываем
0: что...
1: ее.
0: Да, мы ее открываем. Скажи, что мы сегодня в плане музыки будем дарить нашим радиослушателям?
1: Да, сейчас я как раз ставлю вот совершенно новые пластиночки, и вот только что прозвучала Барбара Такер и Майкл Грей, два легендарных хаус-исполнителя, одна вокалистка, а другой композитор.
0: Заслуженные деятели хаус. Музыки,
1: да. Да, он I Get Lifted, этот сингл называется. Очень динамичный, пьяно и все такое. Вот, а первая пластиночка тоже хорошо зашла. Дальше у нас будет Disappear, Now and Forever.
0: Ну, я так понимаю, что мы сегодня будем вспоминать самые яркие летние треки.
1: Да, помимо нашей традиционной рубрики, мы после нее как раз уйдем в освещение лучших пластинок этого ушедшего лето. Уже.
0: Ага, понял. Ну что, хорошо, лето. Отлично. Настроение в любом случае приподнятое, потому что погода в Нижнем Новгороде прекрасная стоит. Если вы слушаете нас в других городах, расскажите, как там у вас, друзья. Как там у вас? Пишите, пожалуйста, на любые официальные страницы Андрея Топчева, где он выкладывает, кстати, и эфиры наши, и делитесь своей информацией, где вы и какая погода в вашем городе.
1: Ну, а главное, слушайте нас.
0: Естественно, при этом это обязательно просто, да, иначе у них будут отрубаться просто приемники, мы так могли настроить, если они нас не слушают и не отвечают, мы их отключаем. Вот. Ну, это, конечно, шутка, так что оставайтесь вместе с нами, нам будет приятно.
1: Да.

0: Итак, товарищи, что у нас за окном? За окном у нас среда. Ну, если вы не слушаете не в повторе, конечно, программу. А это значит, что программа Top Chill Life пришла в эфир. Радио Рандеву, потому что по средам с 10 до 11 часов Андрей Топчи приходит к нам в студию и крутит новые пластинки или не новые, а какие считают нужным. Но в основном, конечно, это 95% эфира. Это новейшая музыкальная продукция, которую вы еще никогда не слышали. И слышите об этом впервые. Сегодня у нас такой день. Первый осенний эфир. И Андрей обещал нам рассказать о том, что происходило этим летом в плане хитов на танцполах. И это он сделает сейчас вот уже ближе к второй части нашей программы. Но сейчас, прежде чем рассказать о том, что вот уже прозвучало, я просто анонсирую, что впереди у нас моя любимая рубрика под названием «Old Gold», когда мы вспоминаем старенькое.
1: Да, замечательная рубрика. Хорошо, что она у нас есть, появилась и живет уже из программы в программу. Вот, за редким,
0: годы
1: за редким исключением. Вот. А сегодня очень мне приятно представить пластиночку в этой рубрике, которая действительно вообще эпохальная, я бы сказал. Ну, много-много говорить слов про нее. Это, конечно же, не чистая хаус-музыка вообще в начале, но это все-таки, я бы так сказал, прародительница, наверное, хаус-музыки, потому что

0: самых ярких хитов про сентябрь. Это уж точно. И пускай она попадает и в рубрику, хотя и не является редкостью в нашем эфире, потому что, ну, трудно представить интереснее в сентябре песню.
1: Да, это. Просто действительно ее нет, мне кажется, на самом деле.
0: Итак, друзья, рубрика «Old Gold» на радио «Рандеву».
2: «Old Gold» в радиошоу «Top She Life» на радио «Рандеву» 103.4.

0: Ну что же это за прелесть? Что же это за радость музыкальная? Земля, ветер, огонь,
1: септемба. Да.
0: И, конечно, наша рубрика под названием Old Gold, когда мы вспоминаем старинную музыку. Ну а сейчас...
1: Да, но еще раз представлю Earth, Wind and Fire, September, легендарнейшая композиция, которая была выпущена в 78-м году прошлого века.
0: 78-й год, обалдеть. Вообще. Скажи мне, пожалуйста, сейчас мы переходим как раз к музыке новой, да, которая поразила тебя и вообще людей на танцполах всей планеты.
1: Да, это летние пластинки, которые звучали в этом году, и выпущены они тоже
0: этим
1: в этом
0: летом,
1: году.
0: Да?
1: Да, в этом году, этим летом выпущены, звучали в этом году, в общем, стали где-то хитами, шлягерами.
0: Я имею в виду, самое главное, это то, что эта музыка покорила танцполы этим летом, правильно?
1: Да. Этой планеты.
0: Хорошо. Кто Земля. У нас начинает этот
1: В любимом нашем таком латино-стиле Фимиани Церкаита Ами. В общем,
0: да, выглядит сложно, согласен.
1: Да, в общем, главное послушать.
0: Главная музыка, конечно, потому что именно она сама все объяснит. Итак, друзья, это программа под названием «Топчий». Лайф, Андрей Топчий, Алексей Брюзов в студии «Радио Рандеву». Прямой эфир, если вы нас слушаете 2 сентября в среду. А возможно, вы нас слушаете в пятницу вечером, когда возвращаетесь после всех дел недели, или в субботу утром в прекрасном настроении. Так тоже может быть. Это повторы.

0: Ох, какая же шикарная все-таки эта композиция Shine.
1: Он. Да, Shine.
0: От... Он так он.
1: Shine, да.
0: Хюгель.
1: Да, Хюгель, да, включили солнце. В общем, конечно же, солнца было, наверное, все-таки много этим летом. Вспоминаем его с теплотой. И замечательную эту композицию создал французский музыкант Хюгель, который просто выстрелил в этом году и до сих пор держится на пике. Как раз следующие композиции тоже от него, которые уже держатся, не знаю сколько недель, там в топе номер один Billboard. Занимает места первые в Шазаме и вообще, то есть, какой-то прорыв этого лета. Ну, Хюгель молодец, трудяга. А вот композицию Shine On он сделал в соучастии с величайшим нашим Дэвидом Гетто. Вот. А тут уже сейчас заходит его сольное, скажем, произведение вместе с американской легендарнейшей исполнительницей Ультранейт. Вот. И этой композиции они действительно собрали, наверное, все призы, награды и танцполы этой планеты.
0: Покорили, да.
1: Да, называется она «Moving to the Sun».
0: Давайте слушать яркое произведение этого лета в нашей области, которое нас интересует в программе под названием «Топчи Лайф».

0: Андрей Топчий и его воспоминания о летних танцполах. Так да, мы назовем нашу программу.
1: Да, не только мои, а потому что действительно эти треки, они и заняли первые места заслуженно в хит-парадах, и заняли первые места на танцполах, в общем, и действительно создали самые, что ни на есть, летние настроения в этом уже ушедшем лете. Но ничего, да. В общем, не будем грустить. Лето было замечательное.
0: И осень тоже прекрасная.
1: Конечно. Будет. А этот трек, это Another и 54 Ultra Talk to You. Пластинка, которая вышла этой весной. Но как раз, как мы и говорили, что треки готовятся весной, а потом они летом заслуживают танцполы, и хит-парады.
0: Как овощи засаливают осенью, а едят всю зиму. Так и с треками то же самое получается.
1: Все готовится.
0: Все приготовилось заранее, потом выпускают, как горячие пирожки, они выскакивают и радуют нас все лето.
1: Да.
0: Что дальше?
1: Дальше у нас идет Камел Фат и Джон Гиганте и Кьюида со своим треком So Good, So Good, So Good. Отличная пластинка. Тоже она вышла уже позже весны, в начале лета, по-моему, но тоже заняла свои позиции. Вот,
0: но самое главное, это позиции в наших сердцах. Раз она пришлась по вкусу многим слушателям и танцующим товарищам, то это и есть лучшая победа. Спасибо. Продолжаем.
1: Двигаемся дальше.
0: Программа «Топчий лайф». Андрей Топчий, Алексей Блюзов в студии «Радио Рандеву».

0: эфире программа Top G-Life. Андрей Топчи, Алексей Бузов в студии радио. Рандеву, прямой эфир, если вы нас слушаете в среду.
1: Да, если вы слушаете нас в пятницу вечером. Или в
2: субботу
1: утром в 10
2: утра. Это повторы, но это тоже да. Мы. Это тоже мы, абсолютно те же самые товарищи. Давай рассказывать о песнях, и, наверное, уж придется прощаться нам, потому что времени-то.
1: Да, Фишер и Флоренс Арман с этим замечательным треком «What a Life». Что же за жизнь такая? В общем, отличные летние треки звучат в нашей программе. Лето ушло, треки остались, ну и мы их вспоминаем в нашей программе. Вот.
2: Сегодня был такой день, потому что у нас был первый осенний эфир.
1: Мы подвели итоги.
2: Да, подводили итоги. Конечно, будем еще какое-то время вспоминать мы эти песни. Безусловно, как и прекрасное время года лето. Хотя нам синоптики обещают, что будет тепло еще и осень. Что, побелеет среди
1: тогда? Да, пол, по крайней мере, сентября нам обещают прям.
2: Вот, это нас абсолютно устраивает. Поэтому, друзья, если вы за хорошим настроением, то идите обязательно гуляйте, пока есть такая возможность, пока не зарядили дожди. Ну, а если у вас есть возможность слушать, то, пожалуйста, слушайте нашу программу под названием Top G Life, которая выходит в прямом эфире по средам и в повторах по пятницам и субботам.
1: Да, Адам Порт и ESG Lewis и Kaina Music. Замечательные ребята. Be The One, тоже летний трек. Вот.
2: Ну, на котором мы и будем прощаться.
1: Да, на котором мы и будем прощаться в этой программе.
2: В следующую среду услышимся?
1: Конечно.
2: Отлично, это нас устраивает. Оставайтесь в нашей компании Top G Life в эфире.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о новом статусе резидентов Нижегородской квантовой долины, динамике зарплат в малом бизнесе, обеспеченности новых жилых комплексов школами и акционном тарифе на расчетно-кассовое обслуживание для бизнеса. Три резидента Нижегородского инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина» получили статус малых технологических компаний. МТК – это наукоемкие организации, которые концентрируются на создании технологий, важных для экономики сферах. Статус МТК открывает доступ к федеральным мерам поддержки, льготному кредитованию, промышленной ипотеке, налоговым льготам. Малыми технологическими компаниями стали ООО «Этерна», разработчик комплекса для оценки терапевтических вмешательств, ООО «Ривер Системс», разработчик и платформы предиктивной аналитики и оценки эффективности команд, и ООО «НТК Интехмаш», разработчик отделочных материалов с трехмерными и динамическими эффектами. Лидером по динамике зарплат в Нижегородской области в 2026 году стал малый бизнес, следует из анализа сервиса ХХРУ. С начала года медианная предлагаемая зарплата в малом бизнесе региона выросла с 76 100 рублей в январе до 92 500 рублей в июле. Прирост составил 22%. В малом бизнесе, специализирующемся на добыче, предлагаемые зарплаты выросли на 93% до 164 000 рублей. В топ-5 сфер малого бизнеса по динамике роста зарплат также вошли сельское хозяйство, рабочий персонал, строительство и недвижимость и страхование. Нижегородская область входит в число регионов-лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами, следует из сообщения сервиса Сбербанка «Дом Клик». В целом в России за год обеспеченность новостроек объектного образования выросла. Доля ЖК со школами увеличилась с 28 до 35%, с детскими садами с 30 до 38%. Среди рассмотренных сервисом регионов лидерами по обеспеченности новых жилых комплексов школами являются Новосибирская область 52,5%, Приморский край 51%, Нижегородская область 50,6%, а также Калининградская и Московская области. Показатель Москвы 29,6%, Санкт-Петербурга 37,2%. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, возможность получить 3-й месяц обслуживания бесплатно, быстрое подключение к системе интернет-банк и так далее. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Подробности в отделениях и на сайте НБД Банка. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта, о новой волне проблем с бензином, также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом ресторане быстрого питания на площади Сенной. О ситуации с мигрантами в Нижегородской области. Ну, вначале о том, сколько денег тратят на себя нижегородцы. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается, ситуация стабильная. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновление подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе N-отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница, по оценкам нейросети Яндекса, может как радовать прояснениями, так и огорчать дождями. Температура не превысит 20 градусов. В первый осенний уикенд от 13 до 18 тепла как с дождями, так и с солнцем.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05. 21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых планах по модернизации городского транспорта. О новой волне проблем с бензином. Также информация о мигрантах от Министерства демографии. В Нижегородской области утвердили программу развития транспорта до 36 года. Упор, как отметил губернатор Глеб Никитин, сделают на обновлении подвижного состава, экологичности и удобстве пересадки. Важнейшим элементом стало продление метро. Также за 10 лет продлят и трамвайную сеть в Сормовском и Приокском районах. Помимо этого, в планах развития речного и воздушного транспорта, электричек и канатных дорог. В то же время нижегородцы снова жалуются на проблемы с бензином, а ситуация на заправках водителей делится в чатах различных сервисов. Согласно изученным порталам в городе Н отзывам, автомобилисты не испытывают проблем только с дизелем. Бензина же, наконец, первой недели осени чаще всего либо вовсе нет, либо наблюдаются очереди. При этом в правительстве России призвали быть готовыми ко всему в плане дефицита топлива. Средний нижегородец в первом полугодии тратил на свое существование 53 тысячи рублей в месяц. Таковы результаты исследования РИА Новости. За полгода средние траты нижегородцев выросли более чем на 5%. Расходы среднего россиянина в первом полугодии оказались на 400 рублей меньше, но за год они выросли на 14 процентных пунктов. Большинство мигрантов приезжают в Нижегородскую область из стран Средней и Южной Азии. Об этом сообщило агентство NewsNN со ссылкой на информацию регионального министерства демографии. Работают чаще всего иностранцы в строительстве, на обрабатывающих производствах и в промышленном секторе, а также в сельском хозяйстве. В министерстве отметили, что резких скачков в потоке мигрантов из этих стран не наблюдается. Ситуация стабильная. И в Нижнем завершилось восстановление дома Чердымова и дома Самгина на площади Сенной. Дом Чердымова, являющийся ОКН, отреставрирован. На месте же сгоревшего дома Самгина построено здание с сохранением прежних решений. В нем должен открыться ресторан быстрого питания. В доме Чердымова разместили кухни и техпомещения. Вместе с тем, в Нижегородском Кремле введен в эксплуатацию дом правительства, который начали строить еще в 2007-м. Как будут использовать это здание, пока неизвестно. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Петро и Тони.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит